0: Твой голос. Наша антенна. Okay, wait. Ведь на кастинг радио kiss.fm.
1: Эй, ну да.